«Слушай свое» на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер северо-западный 6-7 метров в секунду, порывы до 15. Температура воздуха утром 5-7 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер северо-западный 6-7 метров в секунду, порывы до 15. Температура воздуха утром 5-7 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Она-то самая-самая.
2: Наверное, так люди и находят друг друга.
1: Она-то самая-самая.
2: Все происходит случайно. Когда ты этого не ждешь?

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер северо-западный 6-7 метров в секунду, порывы до 15. Температура воздуха утром 5-7 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер северо-западный 6-7 метров в секунду, порывы до 15. Температура воздуха утром 5-7 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».
2: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. You only live once, let the people see!

0: погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер северо-западный 6-7 метров в секунду, порывы до 15. Температура воздуха утром 5-7 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер северо-западный 6-7 метров в секунду, порывы до 15. Температура воздуха утром 5-7 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер северо-западный 6-7 метров в секунду, порывы до 15. Температура воздуха утром 5-7 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр Дейскомп. УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
2: Баранническому районному ЖКХ требуется мастер участка, слесарь-сантехник, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, раскряжевщик, столяр-дворник. Телефон 63-89-36.
3: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-247-0176.
4: Птицефабрика «Дружба» приглашает на работу водителей автомобиля, автокрана, слесаря-ремонтника, слесаря-сантехника, слесаря по КИП ИА, электромонтеров, ветеринарного врача, трактористов-машинистов сельхозпроизводства, рабочих службы мойки и дезинфекции птичников. Достойная заработная плата. Обращаться по телефону 48 99 38.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 7:30. Студия Екатерина Ярмолик. Доброе утро. Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Казахстане. В Беларуси сегодня второй основной день централизованного экзамена и тестирования. Об этом и другом подробнее. Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Казахстане. 28 мая он выступил на пленарном заседании 5-го Евразийского экономического форума, основная тема которого – ЕАЭС в глобальной цифровой гонке «Ставка на искусственный интеллект». Белорусский лидер рассказал о внедрении машинного разума в реальный сектор экономики, привел примеры отечественного опыта в этой сфере. Повестка сегодняшнего дня – участие в саммите Евразийского экономического союза. Мероприятие пройдет в узком и расширенном составах. Главы государств обсудят развитие международной торговли, сотрудничество с партнерами Евразийского экономического союза. Всего в программе заявлено около 20 вопросов. Сегодня у абитуриентов второй основной день централизованного экзамена и тестирования. 11-классники и выпускники колледжей сдают испытания по государственным языкам – русскому и белорусскому. Напомним, учащиеся учреждения образования города и района пишут работы на базе пункта, расположенного в Барановичском государственном университете. 60 аудиторий примут 1387 участников ЦЭ плюс 476 ребят, которые будут отвечать на вопросы ЦТ. Об этом рассказала заведующая подготовительным отделением вуза Ирина Кузьмина. Организаторы просят будущих студентов соблюдать деловой стиль одежды. Также строго запрещено проносить с собой телефоны, умные часы и другие гаджеты. Их лучше оставить в гардеробе или совсем дома. При себе необходимо иметь паспорт, черные гелевые ручки и пропуск. Ровно в 11 часов двери кабинетов закроются. На базе отдыха «Завышья» в Ивановском районе на текущей неделе развернули сразу два значимых события. 19-й областной слет учащихся факультативных групп по направлению безопасной жизнедеятельности и 24-й слет белорусской молодежи общественной организации «Спасатели пожарных». В состязаниях принимает участие 170 представителей из 16 районов Брещины. Среди активистов – воспитанники средней школы номер 9 Барановичей. В преддверии старта ребята усердно тренировались. Учились преодолевать туристическую полосу, правильно отвечать на вопросы по ОБЖ, устанавливать палатку. Кроме того, необходимо было проявить креативность при подготовке к творческому конкурсу «Безопасная Беларусь». Данную тематику подростки решили раскрыть с помощью интерактивных элементов и визуальных образов. Много времени юные спасатели посвятили отработке навыков оказания первой помощи. Теоретические и практические занятия проходили 3 раза в неделю после уроков и в выходные, рассказал инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Барановичского ГРУЧС Кирилл Санчук.
2: Для нашей команды этот слет – первый опыт участия в столь масштабном мероприятии. Мы очень рады оказаться среди столь талантливых и целеустремленных ребят и благодарны организаторам за возможность проявить себя, показать уровень подготовки и перенять опыт у других команд. Подготовка к слету была непростой, но очень интересной и полезной. Самым сложным оказалось совместить тренировки по всем 8 конкурсам. Нужно было уделить внимание и теории, и практике, и физической подготовке. Конечно, мы стремимся показать достойный результат, занять высокое место в общем зачете, но главное для нас, чтобы ребята получили удовольствие от участия, почувствовали себя частью большого движения юных спасателей и еще раз убедились, как важно знать и соблюдать правила безопасности.
1: Конкурсная программа подходит к концу. Уже сегодня судейская коллегия объявит победителей. Продолжаем выпуск. Белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда Минск-Витебск, Минск и Витебск-Москва-Витебск на время проведения 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар». Об этом сообщили в пресс-центре БелЖД. Курсирование составов организуют с 13 по 21 июля. Вагоны оформят в тематической стилистике главного культурного события, а пассажиры смогут ознакомиться с его историей и программой в пути. К новостям компании. Производственный филиал УАО «Савушкин продукт» в городе Барановичи приглашает на работу. работников на производство, приемщиков, сдатчиков пищевой продукции, а также специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефон 80163-599-524. Воронежский станкостроительный завод «Атлант» приглашает на работу кузнецов-штамповщиков. Кузнецов на молотах и прессах с возможностью обучения. Гарантированы полный социальный пакет и медицинское страхование. Обращаться по телефону 8029-389-63-59. Если вы думаете, что мета-одежда – это скучно, вы просто не были в новом магазине MediStyle, который заставляет пересмотреть все, что вы носили раньше. Стиль, который выделяет, комфорт, который удивляет, и модели, от которых сложно отвести взгляд. Комсомольская 9. Каждый день с 10 до 20.00. Приходите и убедитесь сами. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер северо-западный 6-7 метров в секунду, порывы до 15. Температура воздуха утром 5-7 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Реклама. Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
4: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
5: Слышали? Каждую пятницу в интернет-магазине «Баранович и Голенька Бай» скидка 10% на широкий ассортимент товаров. Не упустите шанс сделать выгодные покупки. Условия акции в интернет-магазине «Баранович и Голенька Бай».
6: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
7: Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
8: Телефон рекламной службы 60-36-36.
9: Служба занятости организует обучение по более 100 востребованным профессиям.
10: Служба занятости помогла мне бесплатно получить новую профессию. Моя мечта теперь реальность.
11: Всегда любил готовить. Теперь это приносит удовольствие и доход.
12: Находиться в дороге мне по душе.
9: Служба занятости. Возможности, открытые каждому.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер северо-западный 6-7 метров в секунду, порывы до 15. Температура воздуха утром 5-7 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: Реклама. Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-347-0176.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
5: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не предлагают гражданам защитить средства путем их перевода на якобы защищенные счета. Согласившись на это, вы отдаете деньги преступникам.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 8:30, в студии Катерина Ярмолик. Доброе утро. Территория диалога, сотрудничества и добрососедства. Брест принимает международную партийную конференцию. Белорусские десятиклассники сменили школьные парты на армейский плац. Об этом и другом подробнее. Брещина всегда была территорией диалога, сотрудничества и добрососедства. Об этом заявил председатель Брестского облсполкома Петр Пархомчик во время второй международной межпартийной конференции в городе над Бугом. Глава области отметил, что регион находится на перекрестке важных транспортных, экономических и культурных путей. Для укрепления международных контактов используют различные форматы взаимодействия. Деловые и инвестиционные форумы, культурные и общественные проекты, обмен делегациями и совместные инициативы. Прямое сотрудничество на партийном уровне помогает лучше понимать друг друга, искать общие интересы и точки соприкосновения, подытожил Петр Пархомчик. Брест на 2 дня стал площадкой проведения важного события. Форум объединил экспертов, политологов, представителей молодежного движения, а также 16 организаций, в том числе Мьянмы, Лаоса, Зимбабве, Азербайджана, Казахстана. Итогом конференции станет принятие резолюции, которая отразит общее стремление к сохранению суверенитета каждой из стран. Особое признание. В Брестском облсполкоме чествовали представителей первого региона. Внимание и награды получили государственные гражданские служащие. В числе тех, кому губернатор Петр Пархомчик вручил медаль за безупречную службу 3-й степени, первый заместитель председателя Барановичского горосполкома Элла Сташенко. Знак отличия вручен согласно указу президента за образцовое выполнение служебных обязанностей, значительное достижение в государственной гражданской службе. Быть достойным звания защитника Отечества. Белорусские десятиклассники сменили школьные парты на армейский плац. На этой неделе в стороне стартовали учебно-полевые сборы. Для юношей организована тактическая подготовка, строевая выправка, знакомство с бытом. Будет и теория. За 10 дней освоят нужные навыки ребята Барановичского региона. К занятиям приступили 507 юношей города. Особенность этого года в том, что курс увеличен до 60 часов. Это вдвое больше прошлогоднего. Это позволяет закрепить полученные знания на практике и окунуться в армейские будни, подчеркнул руководитель допризывной военной подготовки и физической культуры средней школы номер 7 Валерий Карпович.
2: Дети подходят уже более-менее с изученным материалом, в особенности при владении стрелкового оружия. Темы сборки, разборки автомата, боевые свойства их, они проходили в школе. Поэтому, изучая на плакатах, они, держа в руках боевое оружие, уже могут где-то освоить какие-то элементы более целенаправленно. А остальные темы – это оказание первой медицинской помощи, которые преподавали медики 8-й радиотехнической бригады. Затем тема овладения изготовки к стрельбе, расположение лежа, средства защиты органов дыхания и кожи. Эти темы они уже прошли в школе, и теперь закрепление материала производилось непосредственно на базе войсковых частей.
1: В Барановичский гарнизон входит 7 войсковых частей, каждая со своими боевыми задачами. Ребята смогут побывать во многих. Открыто для такого сотрудничества и 61-я истребительная авиационная база. В четверг, 28 мая, ее посетили порядка 100 ребят из средних школ номер 1, 3, 7 и 19. Юноши подчеркивают, такие занятия тренируют выправку и дают шанс сполна прочувствовать на практике то, что изучали в теории.
3: Меня в общем интересует профессия, связанная с этим. Я думаю поступать в будущем, связанное что-то с силовыми структурами, возможно, военные или милиции. Но это очень интересно, посмотреть на жизнь военных. Мы просмотрели костюм химической защиты, автомат АК-74, ППШ.
4: В 61-й базе нам показали базу автомата, показывали химзащиту, одежду специальную. специальную, бронежилеты давали. Было интересно.
5: Мы на военно-полевых сборах посетили 61-ю авиабазу, побывал на тренажере. Очень понравилось, очень реалистично. Также был тут на дне открытых дверей, даже давали посидеть. Также примерил шлем для летчиков с трубкой. Он достаточно увесистый. Представляю, насколько должна быть физическая и военная подготовка, чтобы каждый день носить его.
1: Еще порядка 30 старшеклассников окунутся в атмосферу военного дела в Барановичском районе. Пройденный курс подтвердят оценкой в дневнике по дисциплине до призывная подготовка. Но и это не главное. Важны знания и закалка, которую получат парни. Продолжаем выпуск. На дороге дети, мы за них в ответе. Под таким девизом 29 мая в Беларуси пройдет единый день безопасности дорожного движения. В преддверии летних каникул вопрос появления несовершеннолетних на дороге особенно актуальный. Вблизи проезжей части и во дворах появляется все больше ребят. Подход правоохранителей к делу комплексный. Чтобы свести риски чрезвычайных ситуаций к минимуму, сотрудники госавтоинспекции проводят рейды на магистралях города. Следят за правильностью передвижения пешеходов, организуют разъяснительные беседы в дошкольных учреждениях и школах, отметил старший госавтоинспектор отдела ГАИ ГУВД Андрей Буслович. Ребятам рассказывают, где разрешено кататься на роликах и самокатах, зачем нужно автокресло и как правильно переходить проезжую часть. Водителям напоминают, что по 5 июня необходимо включать ближний свет фар, даже в светлое время суток. В обязательном порядке перевозить несовершеннолетних только пристегнутыми ремнями безопасности, для малышей использовать специальные удерживающие средства. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер северо-западный 6-7 метров в секунду, порывы до 15. Температура воздуха утром 5-7 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: Реклама. Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Заезжай в МакБай за подарком. С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на МакДрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте МакБай или по номеру +375 17 247 0176.
3: Алло, ты где?
4: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
3: А у меня куча старых и ничего не ношу.
4: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
5: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 29 689 77 78.
6: Телефон рекламной службы 60 36 36.
7: Будьте бдительны в сети Инстаграм. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер северо-западный 6-7 метров в секунду, порывы до 15. Температура воздуха утром 5-7 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Птицефабрика «Дружба» приглашает на работу инженера по холодильному оборудованию, инженера-энергетика, инженера по эксплуатации машино-тракторного парка, специалиста по снабжению, врача-стоматолога. По вопросу трудоустройства обращаться по телефонам 48 99 38 или А1 8029 393 96 64.
2: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение

0: предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
0: Слушай свое на Барановичи ФМ.

0: Реклама.
1: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 9:30, студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Искусственный интеллект для Беларуси – это не мода и не самоцель, а прежде всего инструмент, который должен работать на экономику и человека. Об этом накануне заявил Александр Лукашенко на Евразийском экономическом форуме в Астане, обозначив ключевые подходы нашей страны к цифровому развитию. Глава белорусского государства подчеркнул, страна рассматривает ИИ исключительно как прикладную технологию, которая должна повышать эффективность производства, усиливать промышленность и улучшать качество жизни, а не заменять накопленные десятилетиями практики. Эти инициативы стали частью широкой повестки Евразийского экономического форума, где обсуждаются правила цифровой трансформации и развития технологий в рамках Союза. Сегодня еще до старта заседания проходят переговоры. Президент Александр Лукашенко встретился с вице-президентом Кубы. Главное мероприятие по традиции сперва пройдет в узком составе, затем в расширенном. Завершится большой диалог подписанием документов. В Брестской области уже приступили к подготовке к новому учебному сезону. С 1 сентября в регионе распахнут свои двери 456 учреждений общего среднего образования, 444 детских сада, 31 колледж. За парты сядут 163 тысячи учащихся, в том числе свыше 13,5 тысяч первоклассников. Работать с ними будут более 15,5 тысяч учителей. Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 98%. Планируется прибытие 540 молодых специалистов, рассказала начальник главного управления по образованию Брестского облсполкома Наталья Калиновская. На тех объектах, где необходимо, выполнят ремонт, обновят технику и оборудование. Реализуется план по дооснащению камерами видеонаблюдения. В этом году появится еще порядка 1800. Завершены работы в учреждениях образования Барановичей, Драгичинского, Жабинковского, Ивацевичского и Столинского районов. Паспорта готовности должны быть подписаны до 20 августа. И о спорте. Завершен регулярный чемпионат сезона 2025-2026 национального первенства по хоккею на траве среди женских команд. Выступили 5 дружин, каждая из них провела по 16 игр. Первое место в плей-офф у Минска – 37 очков. Путевку в финал столичной девушки оспорят с гродненским ритмом. Вторую полуфинальную пару составили Виктория из Смолевичей и барановичский текстильщик. Наши хоккеистки расположились на третьем месте турнирной таблицы с 25 баллами. Полуфинальные серии пройдут до двух побед одного из клубов. Игры состоятся 7 и 9 июня. Также при необходимости 11-го. Действующим чемпионом сегодня является ХК «Минск». С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер северо-западный 6-7 метров в секунду, порывы до 15. Температура воздуха утром 5-7 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Владельцам домашних животных квалифицированная команда ветеринарных врачей Барановичской городской ветстанции окажет помощь вашему питомцу в любых ситуациях. У нас широкий комплекс услуг. Хирургические вмешательства любой сложности, полный спектр диагностики, оформление документов для выезда за границу. Адрес: Калинина, 138, без выходных. Телефон 66 37 86. Доверьте здоровье ваших животных профессионалам.
2: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029 791 77 23.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: наше радио. Баранович ФМ.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Баранович ФМ.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер северо-западный 6-7 метров в секунду, порывы до 15. Температура воздуха утром 5-7 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: «Слушай свое» на Барановичи FM.
1: Более 20 лет, охраняя природу, охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
2: Милиция напоминает, сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов установить дополнительное мобильное приложение якобы для предотвращения хищения средств. С помощью таких приложений преступники получают полный доступ к мобильному телефону и банковскому счету.

Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 10:30, студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Александр Лукашенко поздравил зарубежных коллег с Днем Евразийского экономического союза. Почти 50 школьных автобусов приобретут для учреждений образования Брестской области. Об этом и другом подробнее. Александр Лукашенко по случаю Дня Евразийского экономического союза направил поздравления членам Высшего Евразийского экономического совета, президентам России, Казахстана, Кыргызстана, а также председателю коллегии ЕЭК Бакынжану Сагынтаеву. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. За время своей деятельности союз стал примером мирного и созидательного объединения, участники которого уважают интересы друг друга и выстраивают взаимодействие через диалог и поиск компромиссов. В текущем году стартует новый этап интеграционного сотрудничества, рассчитанный на период до 2045-го, говорится в обращении. Глава нашего государства выразил убеждение, что совместными усилиями удастся обеспечить высокий уровень благосостояния народов. Александр Лукашенко пожелал всем здоровья, неисчерпаемой энергии, достижения поставленных целей. Почти 50 автобусов приобретут в 2026-м для школ Брищины. Такая информация озвучена во время заседания облсполкома, на котором обсудили подготовку к следующему учебному году. В первом регионе для подвоза почти 12 тысяч учащихся в сельской местности намерены задействовать 316 единиц транспорта, в том числе 48 новых. Сейчас ведется закупка 25 желтых автомобилей за счет областного бюджета. Их поставят до 1 сентября. Заказ еще 22 профинансирует республика. Как сообщила начальник главного управления по образованию Брестского облсполкома Наталья Калиновская, с учетом замены 48 автобусов и перевода 3 в резерв для перевозки детей, не планируется использовать машины со сроком эксплуатации свыше 10 лет. Вступительная кампания 2026 официально перешла в активную фазу. Сегодня 11-классники и выпускники колледжей пишут централизованный экзамен и централизованное тестирование по русскому и белорусскому языкам на выбор. Для всех участников должны быть обеспечены равные справедливые условия. В пункте сдачи, организованном на базе БРГУ, дежурят представители комитета госконтроля. Как сообщил заместитель председателя Барановичского межрайонного КГК Денис Азарко, отслеживаются пропускной и питьевой режимы, а также организация мест хранения личных вещей абитуриентов. В поле зрения буквально каждая деталь. От наличия жалюзи на окнах до тщательно проветриваемых и подготовленных к работе помещений. Все для того, чтобы ребят ничего не отвлекало от испытания, подчеркнул Денис Азарко. Продолжаем выпуск. В преддверии Международного дня защиты детей, который в Беларуси отмечает 1 июня, в детском саду номер 50 Барановичей прошел праздник «Тепло сердец и радость детства». Гостями мероприятия стали давние друзья и спонсоры учреждения – мотосообщество «Первый регион Барановичи» и мотоинициативная группа 558-го авиаремонтного завода «Мотомиг Барановичи». Они воочию увидели, как их помощь преобразила участки. Здесь открыли новое уличное оборудование – песочницы, два игровых модуля, столы и скамеечки, тематический деревянный синий трактор. После официальной части ждал концерт, подготовленный юными воспитанниками. Кроме того, состоялось тактильное знакомство малышей с обученными антистресс-собаками породы корги и демонстрация мототехники. За искреннюю поддержку администрация детского сада вручила партнерам благодарственные письма. Стороны уже наметили планы совместной работы на следующий учебный год. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северо-западный 3-6 метров в секунду, порывы до 16. Температура воздуха в течение дня 14-16 градусов. Вечером 11-13, ночью ожидается 8-10 со знаком «плюс».

0: Барановичи FM.
1: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.

0: Все окей, все как ты хочешь, гармония.
1: 11 часов. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северо-западный 3-6 метров в секунду, порывы до 16. Температура воздуха в течение дня 14-16 градусов. Вечером 11-13, ночью ожидается 8-10 со знаком «плюс».

0: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Реклама.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
3: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: Добрый день, друзья! Эфирное время 11.11. На одной волне с вами Лерика Черненко. И мы начинаем! Ну что ж, вот и пришла пятница, впереди выходные и со следующей недели долгожданное солнечное лето. Уже в понедельник календарь официально скажет нам «Здравствуй, июнь». Ну а вместе с ним придут длинные светлые вечера, запах свежей травы после дождя, холодный лимонад, открытые окна, музыка на улицах и то самое ощущение, что впереди обязательно что-то хорошее. Лето всегда воспринимается немного по-особенному, даже если мы уже давно взрослые, внутри все равно просыпается то самое чувство каникул. Хочется чаще гулять, позже ложиться спать, смотреть на закаты, планировать отпуск или хотя бы маленькое путешествие на выходные. Ну и совсем не важно, будет ли это море, или дача, или городской парк, или любимое кафе с летней террасой. Главное, чтобы было настроение. Кстати, многие уже начали готовиться к лету, кто-то обновляет гардероб, кто-то активно ищет билеты и горящие туры, кто-то обещает себе с понедельника начать бегать, а кто-то просто мечтает наконец-то выспаться. Ну и, честно говоря, любой вариант абсолютно правильный, потому что лето – это не только про большие планы, это еще и про простые моменты счастья. Про мороженое во время прогулки, про запах шашлыков где-то по соседству, про теплый ветер вечером, про музыку из открытых окон машин, про первые клубнику и черешню, про фотографии закатов, которых в телефоне становится все больше, и про ощущение, что жизнь становится чуточку ярче. Поэтому сегодня, друзья, отличный день, чтобы немного замедлиться и почувствовать этот момент. Последняя пятница весны, представляете? Еще совсем немного, и мы будем говорить, ну что, как проходит лето? А пока можно просто насладиться чувством предвкушения. Пусть эта пятница будет легкой, пусть рабочие дела решаются быстрее обычного, люди вокруг чаще улыбаются, а вечер пусть принесет всем нам что-то приятное. Например, встречу, отдых, хорошие новости или просто возможность выдохнуть после насыщенной недели. Ну а мы вместе с Барановичи FM будем создавать настроение вместе с вами, хорошей музыкой, теплыми словами и отличной компанией в эфире. Не переключайтесь, впереди еще много всего интересного, но, тем не менее, время спросить, а как вы готовитесь к лету? Пишите нам на короткий номер 9946 или Viber 8033-617-9946. А какие у вас планы, какая подготовка? Есть ли у вас какие-то конкретные дела на эти последние весенние выходные, чтобы уже быть в полной готовности к лету? С удовольствием зачитаю ваши сообщения в прямом эфире. Ну а пока включаем музыку на трек-листе Дэвид Гетта. Очень летний трек.

смеемся на одной волне вместе с Барановичей FM. Ну и самое время заглянуть в лунный календарь. Что же нам скажет Луна и звезды? Какие подсказки даст? 13-й лунный день сегодня, между прочим, тянется до вечера. Колесо еще докручивает последние обороты, но с 19:34 включается 14-й лунный день, и это самый мощный день лунного цикла. Труба – символ призыва, зова, момента истины. Если вы всю неделю откладывали важный разговор, звонок или решение, сегодня труба протрубит за вас. Скорпион добавляет остроты, это знак не терпит полумер, как гречка, если сравнивать с кашей, простая, но если не доварить, есть невозможно. Вот так метафорично сегодня с нами играет Луна. Восьмерка – число баланса и бесконечности. Пятница – день Венеры, красоты и удовольствий. Скорпион, умноженный на восьмерку, умноженный на Венеру, равно день, когда можно совместить решительность с нежностью. Растущая Луна почти на пике, энергии много, и труба подсказывает, куда ее направить. А куда? Туда, где вы давно молчали. Да. Но не путайте решительность с грубостью. Труба зовет к действию, а не к скандалу. Сегодня легко перейти грань, сказать лишнее, хлопнуть дверью, отправить сообщение, которое потом не удалить. А Скорпион без того обостряет эмоции, а восьмерка умножает все вдвое. Поэтому действуйте, но с паузой перед каждым словом. Да. Влияние на сферы жизни. Да, дела житейские, дом, работа, финансы. Что же скажет нам Луна об этом? Пятница в Скорпионе с трубой – день для решений, которые откладывались всю неделю. Позвоните по тому номеру, напишите то письмо, разберите ту полку. 14-й лунный день благоприятен для карьерных шагов. Если давно хотели предложить идею, попросить о прибавке или закрыть старый долг, то самое время сегодня. Восьмерка усиливает финансовую энергию, хороший день для подсчетов, планирования бюджета и крупных покупок, но только обдуманных. Скорпион не прощает импульсивных трат. Что касается любви, если дома накопились невысказанные обиды, сегодня труба дает силу заговорить первой. Да, именно первое написано. Не с упреком, а с честностью. Например, формулировка «мне важно» вместо «ты всегда». Запоминаем, девочки. Скорпион углубляет чувства, а восьмерка ищет баланс. Идеальная формула для разговора, который давно назрел. Для пар вечер может стать поворотным, не страшным, а настоящим. Вот такие подсказки лунного календаря к нам прилетели. Но что скажет гороскоп каждому знаку зодиака, узнаем чуточку позже. И знаете, узнаем не просто, что нам скажет гороскоп на сегодняшний день. Узнаем, как знаки зодиака готовятся к лету. И это та еще интересная информация. Ну а пока продолжаем эфир музыкой.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 11:30. В студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Президент Беларуси принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического союза. Госавтоинспекция проводит единый день безопасности дорожного движения, направленный на профилактику детского травматизма. Об этом и другом подробнее. Президент Беларуси Александр Лукашенко принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, который проходит в Астане, передает Белта. В повестке заседания около двух десятков вопросов. Главы государств в узком и расширенном составах обсудят развитие международной торговли, использование искусственного интеллекта, вопросы таможенного законодательства, реализация кооперационных проектов и ряд других. Накануне Александр Лукашенко выступил на 5-м Евразийском экономическом форуме, главная тема которого – ЕАЭС в глобальной цифровой гонке, ставка на искусственный интеллект. Глава государства детально изложил белорусский подход к использованию искусственного интеллекта, привел конкретные примеры его внедрения в реальный сектор экономики и высказался о необходимости более тесной кооперации в этой сфере. Совет министров Беларуси одобрил проект межправительственного соглашения с Кыргызстаном о взаимном признании и обмене водительских удостоверений. Это предусмотрено постановлением белорусского правительства, которое официально опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Документ служит в качестве основы для проведения дальнейших переговоров, проводить которые будет Министерство внутренних дел Беларуси. Также рассмотрен межправительственный протокол с Азербайджаном, которым планируется внести изменения в соглашение о сотрудничестве в области науки и технологий. Кроме того, утверждено генсоглашение с правительством Мьянмы о предоставлении экспортных кредитов. Уже в первые дни лета Министерство жилищно-коммунального хозяйства в рамках инициативы по благоустройству и наведению порядка на родной земле «Живи как хозяин» вместе с общественным объединением «Белая Русь» запускает новое направление «ЖКХ и Белая Русь вместе». Старт с заботой о детях. В первые две недели внимание детским площадкам по всей стране. Будет проведен дополнительный мониторинг детского игрового и спортивного оборудования. При необходимости произведен его ремонт и обновлены покрытия. Сотрудничество с Белой Русью продолжится. Впереди новые совместные инициативы по всей республике. Продолжаем выпуск. Госавтоинспекция проводит сегодня единый день безопасности дорожного движения под девизом «На дороге дети, мы за них в ответе». Старший госавтоинспектор отделения ГАИ Барановичского РУВД Игорь Гордейко отметил, цель мероприятия – профилактика травматизма и повышение ответственности взрослых за безопасность несовершеннолетних. В рамках акции сотрудники ГАИ организуют профилактические мероприятия среди детей, родителей и водителей. Разъясняет правила, акцентируя внимание на использовании световозвращающих элементов в темное время суток, на особенностях пересечения проезжей части и передвижения на велосипедах, а также средствах персональной мобильности. Большое значение имеет постоянный личный пример взрослых, подчеркнул Игорь Гордейко.
2: Важно помнить, что летом риск ДТП с участием детей возрастает. В связи с этим необходимо обеспечить перевозку маленьких пассажиров, используя детские удерживающие устройства. Следует строго соблюдать правила дорожного движения и личным примером демонстрировать культуру безопасного поведения на дороге.
1: С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северо-западный 3-6 метров в секунду, порывы до 16. Температура воздуха в течение дня 14-16 градусов. Вечером 11-13, ночью ожидается 8-10 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 529 689 77 78.
4: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
6: Телефон рекламной службы 60 36 36. Барановичи FM.

И снова привет всем, кто остается с нами на одной волне в эфире Баранович ФМ. Ну и самое время заглянуть в гороскоп, да не просто заглянуть и узнать, что сегодня нам готовят звезды, а узнать, как знаки зодиака готовятся к лету. Поехали! Овны! Овны уже купили билеты, составили маршрут и мысленно отдыхают где-то у моря. Главное, не начать отпуск прямо сегодня. А так ведь хочется. Но, друзья, подготовка – это тоже часть атмосферы отпуска. Поэтому почему бы и нет? Почему бы уже не сегодня готовиться к этому? Тельцы. Тельцы готовятся к лету серьезно, обновляют гардероб, ищут лучший шашлык и проверяют, где самые удобные лежаки. Тоже очень даже хорошая подготовка. Близнецы. Близнецы к лету еще не готовы, зато готовы обсуждать его круглосуточно. Планы меняются быстрее прогноза погоды. Ну, действительно, погода у нас пока еще совсем не летняя, но, тем не менее, мы ждем тепла, мы ждем жары и обсуждаем то, что вот скоро будет тепло, и тогда уже мы отдохнем. Раки. Раки начинают лето с генеральной уборки души, дома и балкона. И уже выбирают плед для уютных вечерних посиделок. А ведь действительно, вот эти вечерние посиделки где-то на улице, на пикнике, или если есть возможность выехать куда-то на дачу или в частном доме, но это же ни с чем не сравнимое удовольствие. Сидеть вечером, любоваться красивым звездным небом, слушать, как стрекочут кузнечики. Ну вот это лето, да. Львы. Львы уверены, лето должно быть ярким, как и они сами. Самое время блистать, фотографироваться и собирать комплименты. Почему бы и нет? Собирать комплименты это точно нужно. Но вот чтобы фотографироваться, возможно, нужно бы посмотреть, какие позы лучше подходят для летних фотосессий, выбрать локации, ну и таким образом подготовиться к лету еще и вот так. Девы. Девы составили список летних целей, расписание отдыха и таблицу полезных привычек. Лето под контролем. Ну, кто бы сомневался, что у дев все под контролем, но иногда все же вот в этот контроль нужно впускать какую-то импровизацию. Девы, подумайте над этим. Весы. Весы никак не решат, худеть к лету или любить себя такими, какие есть. Звезды советуют выбрать второй вариант и мороженое. Но на самом деле, да, вот сегодня, уже 29 мая, думать о том, чтобы похудеть, наверное, поздновато. Поэтому стоит только принять себя, любить себя и, возможно, даже радовать вкусняшками. Скорпионы. Скорпионы готовятся к лету загадочно. Никто не знает их планов, но солнцезащитные очки уже создают нужное настроение. Ну и действительно, под солнцезащитными очками не видно вашего взгляда. Куда же он нацелен, куда направлен? Что в этот момент в ваших мыслях? Ох уж эти таинственные скорпионы. Стрельцы. Стрельцы готовы сорваться в путешествие даже на соседнюю улицу, лишь бы были приключения и летний вайб. Ну, это круто! Это вот действительно люди легкие на подъем, приключения всегда за любой кипиш, кроме голодовки, как говорится. Козероги. Козероги планируют отдых заранее, ну, например, на август 2027 года уже. Но звезды все-таки рекомендуют устроить маленькое лето уже сейчас. Действительно, в погоне за долгосрочным планированием можно упустить такие волшебные и классные моменты сейчас, поэтому, козероги, не упускайте чудес сегодняшнего дня. Водолеи. Водолеи ищут необычные идеи для лета, фестивали, новые хобби и спонтанные встречи. Чем неожиданнее, тем лучше. Вот действительно, в принципе, очень хороший план на лето у водолеев. Ну и рыбы. Рыбы мечтают о закатах, музыке и красивых историях. И кажется, летнее настроение у них включилось еще весной. А вот это абсолютно верно. Включать настроение летнее можем только мы сами внутри себя. Поэтому всем знакам зодиака рекомендую включить уже летнее настроение, выйти на финальную такую финишную прямую подготовки к лету. Возможно, уже, да, не строить там слишком амбициозных планов на похудеть на 10 килограмм уже вряд ли получится. Но планировать что-то, что принесет вам удовольствие, это точно. Ну, а тем временем, на календаре 29 мая, все же еще не лето, мы еще все-таки приближаемся к нему. Приближаемся не только к лету, приближаемся к полудню. Это значит, что впереди у нас с вами еще очень много интересного. Совсем скоро, уже в начале следующего часа, расскажу вам о том, чем же интересна дата 29 мая, какие праздники можно отметить сегодня. А также поговорим о том, что сделать на работе в пятницу, чтобы в выходные реально отдохнуть. Классная тема, да?
Ну а в обеденный час мы, конечно же, разыграем вкуснейшую шаурму от Донер Рум. Никуда не переключайтесь, оставайтесь с нами на одной волне.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северо-западный 3,6 метра в секунду, порывы до 16. Температура воздуха в течение дня 14-16 градусов. Вечером 11-13, ночью ожидается 8-10 со знаком «плюс».

0: Работа. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Реклама. Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-347-01-76.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: Привет-привет, друзья! Остаемся на одной волне с Барановичи FM. 12.11 на студийных, 29 мая на календаре. И чем же этот день такой удивительный и красивый? Да, он красивый и приближением к лету, но, тем не менее, сегодня отмечается еще и достаточное количество праздников. С некоторыми из них я вас сейчас познакомлю. Итак, сегодня отмечается Всемирный день здорового пищеварения. Ну, наконец-то, праздник, который касается абсолютно всех. Всемирная организация гастроэнтерологии учредила этот день, чтобы напомнить человечеству простую истину. Счастье начинается в желудке. Да-да-да, друзья. В этот день врачи по всему миру проводят бесплатные консультации, рассказывают о профилактике заболеваний ЖКТ и развенчивают мифы о волшебных диетах. Интересный факт. Наш кишечник содержит больше нервных клеток, чем спинной мозг. Недаром говорят про второй мозг в животе. Да, вот так-то. Поэтому путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Возможно, сегодняшний день стоит об этом задуматься. Хорошо, с пищеварением разобрались. Дальше идем к путешествиям. Сегодня отмечается также Международный день Эвереста. 29 мая 1953 года Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей впервые покорили высочайшую вершину мира. С тех пор этот день стал символом человеческой воли к преодолению невозможного. Кстати, забавно, но Эверест продолжает расти. Да, каждый год примерно на 4 миллиметра. И еще на вершине горы дует ветер со скоростью до 200 километров в час. Только представьте себе, 200 километров в час. Да, вот такой он суровый Эверест. Кто его покорил, тот действительно может относить себя к суперлюдям. Еще праздники этого дня. Всемирный день социальных коммуникаций. Знаете, звучит сложно, но на самом деле этот праздник отмечает важность общения в современном мире. Он учрежден вообще-то католической церковью, но касается всех, кто хоть раз лайкнул пост в соцсети. Ну, то есть, опять-таки, еще один праздник, который касается практически всех. В эпоху, когда человек проводит в соцсетях в среднем 2,5 часа в день, я думаю, что это даже не в среднем, это минимум, важность качественной коммуникации только возрастает. Психологи утверждают, несмотря на тысячи друзей в онлайне, люди все же чувствуют себя более одинокими, чем когда-либо. Вот такой парадокс нашего времени, но тем не менее, не будем о грустном, сегодня же, да, Всемирный день социальных коммуникаций, поэтому сегодня обязательно встретьтесь с другом или подругой, пообщайтесь, позвоните по телефону или просто пообщайтесь посредством социальных сетей, вот таким образом отметив этот праздник. Есть еще один классный праздник, праздник, от которого наверняка многие улыбнутся, он называется «День гадания на ромашках». Вот и самый поэтичный праздник. Хотя официально гадание на ромашках не является профессией, но миллионы людей по всему миру практикуют этот древний способ принятия решений. Любит, не любит, плюнет, поцелует. Помните вы такое, да? Универсальная формула, которая работает на всех языках мира. Ботаники утверждают, у ромашки всегда нечетное количество лепестков. Так что результат во многом зависит от того, с какого слова начинать. Вот, да, можно математически как-то вычислить, чтобы обязательно выпало «любит». Ну, а если выпадает что-то, что вам не нравится, просто берите другую ромашку и начинайте с другого слова. Ну, а в народном календаре сегодня 29 мая, и этот день называется «Федор Житник». День, когда наши предки оценивали будущий урожай и делали важные сельскохозяйственные работы. Приметы. Да, наши предки внимательно наблюдали за природой в этот день и вывели несколько интересных примет. Если утром туман стелется по земле к урожайному году, кто сегодня рано проснулся, был ли туман там у нас? Если обильная роса на траве к хорошей погоде на весь июнь, соловей поет до рассвета, лето будет теплое и долгое. Если ласточки летают высоко к ясной погоде на всю неделю, много майских жуков, да, жуков к засушливому лету. Ну и есть еще одна такая примета, которую мы знаем уже наверняка даже больше из песен. Цветет черемуха к похолоданию, да. Если цветет черемуха, ждать похолодания. Вот такие приметы этого дня. Ну что ж, друзья, а мы двигаемся дальше. Только вперед, только с улыбкой, несмотря ни на какие приметы. Самая главная примета – улыбка ведет к радости.

0: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
1: Реклама.
2: Слышали? Каждую пятницу в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай» скидка 10% на широкий ассортимент товаров. Не упустите шанс сделать выгодные покупки. Условия акции в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай».
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

Остаемся на одной волне вместе с Баранович и ФМ. 12.24 на студийных, 29 мая на календаре. И спешим вам напомнить, знаете о чем? А вот о чем. Госавтоинспекция города Барановичи и Барановичского района сообщила о проведении 29 мая, то есть сегодня, единого дня безопасности дорожного движения под девизом «На дороге дети, мы за них в ответе», направленного на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма в летний период. Поэтому, друзья, будьте аккуратны за рулем, не забывайте включать ближний свет фар или ходовые огни, снижайте скорость при подъезде к пешеходным переходам и берегите себя. Но если вы пешеход, также не забывайте о важных правилах дорожного движения. Давайте будем внимательнее на дорогах и улыбчивее в жизни. Ну а также спешу напомнить, что совсем скоро, в середине часа, служба информации нашего радио расскажет о самом актуальном из жизни нашей страны, а также Барановичского региона. Об этом ровно в 12.30 в выпуске новостей. Ну а после новостей вернемся в эфир и поговорим, знаете, о чем? Очень приятное такое, приятное размышление, приятный разговор будет. Что сделать на работе в пятницу, чтобы в выходные реально отдохнуть? Несколько советов получите совсем скоро. Ну а пока включаем музыку и в классном настроении двигаемся вперед в этот пятничный день.

0: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
1: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 12:30. В студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Александр Лукашенко во Дворце независимости в Астане принимает участие в саммите Высшего совета ЕАЭС. В Барановичском регионе в будущем учебном году обновят спортивные площадки в школе и гимназии. Об этом и другом подробнее. Президент Александр Лукашенко во Дворце независимости в Астане принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поприветствовал лидеров стран. После было сделано традиционное совместное фото прибывших глав государств. Далее заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком и расширенном составах. Повестки обсуждения развития международной торговли, аспекты применения искусственного интеллекта, вопросы таможенного законодательства и реализации кооперационных проектов. Белорусская партия «Белая Русь» заключила меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с Народной революционной партией Лаоса. Церемония состоялась в Бресте. Свои подписи под документом поставила председатель белорусской партии «Белая Русь» Ольга Чемоданова и председатель комитета по международным делам Центрального комитета Народной революционной партии Лаоса Бунлаап Хамдану Вонг. Договор будет способствовать диалогу и взаимопониманию между государственными органами и общественными институтами Беларуси и Лаоса. Намерены проводить регулярные консультации, обмениваться мнениями, информацией по актуальным вопросам региональной и международной повестки. Продолжаем выпуск. В первом регионе на строительство объектов образования из различных источников финансирования запланировали направить около 90 миллионов рублей средств республиканского и областного бюджетов и кредитных ресурсов Банка развития, рассказала начальник главного управления по образованию Брестского облсполкома Наталья Калиновская. Текущий ремонт в преддверии нового учебного года затронет все объекты. В 23 школах организуют капитальное обновление. Где необходимо, это коснется пищеблоков и обеденных залов, замены технологического оборудования на более современное. Будут модернизированы и обустроены новые спортивные площадки. Например, в Жемчужинской средней школе Барановичского района реконструируют стадион. В гимназии номер 3 Барановичей появится воркаут-площадка. И о спорте. Стадион «Городской» в Барановичах примет важный матч для белорусской молодежки. На поле 8 июня состоится спарринг наших соотечественников команды У-21 со сверстниками из Казахстана. Стало известно, что оба июньских поединка будут сыграны в Беларуси. Первая встреча запланирована в нашем городе и начнется в 17 часов. Ранее главный тренер Виталий Павлов рассказал, что среди прочих на сбор будут приглашены игроки 2007 года рождения с прицелом на будущую квалификацию. Заключительные матчи молодые белорусы проведут в сентябре 24-го против Бельгии и 28-го против Дании. К новостям компании. Барановичский станкостроительный завод «Атлант» приглашает на работу кузнецов-штамповщиков. Кузнецов на молотах и прессах с возможностью обучения. Гарантированный полный социальный пакет и медицинское страхование. Обращаться по телефону 48-60-31. 48-60-31.
2: С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северо-западный 5-7 метров в секунду. Порывы до 14. Температура воздуха в течение дня 13-15, вечером 10-12 градусов. Ночью ожидается 5-7 со знаком «плюс».

Остаемся на одной волне вместе с Барановичей ФМ. Ну и как я уже анонсировала, о чем же мы с вами сейчас поговорим? Актуальная тема – что сделать на работе в пятницу, чтобы в выходные реально отдохнуть? Сейчас познакомлю вас с конкретными пунктами, что нужно сделать уже сегодня. Завершаем рабочую неделю правильно. Ну что, как же это правильно? Ну, давайте все по пунктам. Доделайте мелкие задачи. В списке дел на неделю зачастую остаются задачи, которые уже почти закончены или требуют совсем небольшого усилия, чтобы их доделать и поставить галочку, вот ту самую зеленую галочку «Выполнено». Так вот, займитесь этими делами в пятницу, то есть сегодня, доведите такие подвисшие дела до ума и вычеркните их из перечня с удовольствием, вот так, вычеркните. Заканчивайте, что бы то ни было, очень приятное, освобождающее ощущение. Далее перенесите на следующую неделю все, что уже не успеете сделать. Да, здесь важно здраво подумать, соотнести то, что вот прям не успевается, это точно переносите на понедельник. Чтобы идти отдыхать с легким сердцем. Вот вроде бы ничего не меняется, да? Вы все равно доделывали бы эти дела на следующей неделе, но если задачи будут висеть как долг, вы, вероятно, будете периодически возвращаться к ним с мыслями в выходные. А вот трюк с сознательным перепланированием поможет немного обмануть мозг и хорошо отдыхать, и сами себя не будете корить за то, что что-то не сделано. Вы просто все систематично перенесли. Ну, не все, конечно, что-то доделали, а то, что не успелось, перенесли. А далее, вспомните, кому и что должны. Да, статус задач, которые подразумевают взаимодействие с людьми, стоит освежить в пятницу и желательно вот до обеда. Во-первых, так вы поймете, кого вам нужно дернуть, чтобы завершить свои дела. Ну, а во-вторых, успеете закончить задачи или обсудить их новый статус со всеми причастными, чтобы все были спокойны. Иначе есть риск, что шальная мысль о том, что вы забыли, ну, к примеру, позвонить бухгалтеру, пронзит вас как раз-таки на барбекю в субботу. И, конечно же, тогда же напрочь пропадет аппетит из-за стыда перед коллегами. Вот такие дела. Так, хорошо, двигаемся дальше. Сохраните и закройте все, что должно быть сохранено и закрыто. Ну, вроде бы логично, да? Но, с одной стороны, это пригодится на случай, если на выходных что-то произойдет и есть хотя бы минимальный шанс, что результаты вашей работы или, например, открытые в браузере вкладки, на которые вы рассчитываете, не сохранятся. С другой стороны, у этого действия есть и приятное символическое значение. Работа окончена, можно отдыхать. Сохранились и пошли дальше. Ну и знаете что, на выходные отключите уведомления в рабочих чатах, да? Если вы не уникально ценный сотрудник экстренной службы, то, скорее всего, в выходные можете себе позволить не читать сообщения, связанные с работой. Хотя многие работодатели сейчас меня за это не погладят по голове. Даже если отреагировать можно только в понедельник, привычка коллег писать вам в нерабочее время может помешать полноценному отдыху. Потому что мозг уже примет задачу и поместит ее в оперативную память. Так что здесь работает принцип «меньше знаешь, крепче спишь». Ну, хотя бы до понедельника. Ну и, конечно, оставьте последний час или два на доделки. Не стоит вечером в пятницу амбициозно начинать что-то новое. Даже если вам кажется, что сейчас вы за пару часов или там за полчасика справитесь со всем, к концу недели, конечно же, мы устаем, и дела имеют обыкновение идти не совсем по нашему плану, который намечался изначально. Есть риск, что выполнение задачи затянется, и вы уйдете на выходные с грустью и ощущением, что ничего не получилось. А зачем нам такое? Нам такое не нужно. Поэтому вечером в пятницу лучше завершать, а не начинать дела. Ну и еще один важный пункт. Постарайтесь уйти вовремя. Иногда, конечно, есть смысл немного задержаться в пятницу, если это означает, что вам не хватает, ну вот буквально полчасика на то, чтобы завершить вот то, что было начато, что-то такое масштабное, и уйти отдыхать со спокойной совестью. А вот во всех других случаях стоит все же покидать рабочее место вовремя, пока силы на отдых еще остались. Вот такие советы. Действительно, чтобы хорошо отдохнуть, нужно хорошо завершить все начатые дела. То, что не завершено, возможно, планомерно перенести на следующую неделю. Где-то поставить такие ограничители в виде ограничения сообщений в рабочих чатах. Ну, а в понедельник с новыми силами в новый трудовой режим. Ну, а пока, не в новый трудовой режим, а пока в хорошую музыку вперед!

Я уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Тут приходится бежать, чтоб стоять на месте. Я хочу к тебе, хочу весь день. Мне нужно немножко, немножко, немножко тебя. Немножко, немножко тебя. Мне нужно немножко, немножко, немножко, немножко тебя. Ничего плохого нет, ведь в компромиссах. Даже если вся жизнь как компромисс. Даже когда удавалось оседлать удачу, это мисс все равно нас тянуло вниз. С тобой у нас лучшая погода в доме. С тобой ничего не бывало зря. Мы этот мир возьмем и как уроним. У меня немножко-множко есть

0: пишу для творчества, стихи как зодчество,
1: ваше высочество.
0: И я уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Я хочу, чтоб все равно все крючки отвешивал, смотрели в одну сторону.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северо-западный 3-6 метров в секунду, порывы до 16. Температура воздуха в течение дня 14-16 градусов. Вечером 11-13, ночью ожидается 8-10 со знаком «плюс».

0: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
1: Реклама.
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
5: Ты еще не был у нас на Бодака 11А в Игольнике? Стыдно должно быть. Ведь здесь большой выбор стройматериалов, инструментов, товаров для сада и огорода. Не упускай случай. Заходи к нам на Бодака 11А. Игольника ждет тебя.
6: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
7: Телефон рекламной службы 60-36-36.
8: Мы завсюды клопотимся об наших детях. Тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
9: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Баранович FM.
1: Привет-привет всем! На часах 13.10, практически уже 13.11, да, вот переключились часы. И прямо сейчас есть хорошая новость для вас, дорогие слушатели. У вас есть шанс выиграть вкуснейшую шаурму от Donner Room прямо сейчас. Самая правильная еда – это мясо и овощи. Donner Room нашел способ, как накормить тебя вкусно и полезно. Сочное куриное филе, свежие овощи и тонкий лаваш – вот залог твоей энергии на весь день. Donner Room возле строительного магазина «Билд» по адресу улица Кирова, 91А, улица Советская, 76А, на Боровках возле строительного магазина «Строймаркет» по адресу улица 50 лет БССР, 88, и на улице Ленина, 49. Доставка по телефону МТС, код 029-548-46-15. Скачай приложение Donner Room и получи скидку 10% на первый заказ. Ну а чтобы стать победителем, сейчас вам нужно на короткий номер 9946 прислать в сообщении всего лишь одну цифру с вариантом ответа на мой очень-очень простой вопрос. И сегодня 10-й правильный ответ станет победным. Ну что ж, слушаем... Нет, еще не слушаем простой вопрос. Сначала скажу, почему же мы выбрали такой простой вопрос. Потому что сегодня, 29 мая, отмечается день гадания на ромашках. Знаете, формулировки «нет в гадании на ромашке». 1. К черту пошлет, 2. К сердцу прижмет, 3. На море повезет. Ну и вот теперь мы уходим на музыкальную паузу и совсем скоро вернемся и объявим победителя.

0: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
1: Реклама. Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-247-0176.
2: Птицефабрика «Дружба» приглашает на работу водителей автомобиля, автокрана, слесаря-ремонтника, слесаря-сантехника, слесаря по КИП ИА, электромонтеров, ветеринарного врача, трактористов-машинистов сельхозпроизводства, рабочих службы мойки и дезинфекции птичников. Достойная заработная плата. Обращаться по телефону 48 99 38.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

что ж, друзья, музыкальная пауза позади. 13:20 на студийных. И это значит, что пришло время объявить победителя сегодняшней СМС-игры. Напоминаю, что сегодня победитель выиграет вкуснейшую шаурму от Donner Room. И вопрос этого дня звучал очень-очень легко. А какой формулировки нет в гадании на ромашке? К черту пошлет, к сердцу прижмет или на море повезет? К сожалению, да, нет формулировки «на море повезет». Но третий вариант, да, оказывается правильным. Правильным, но неправильным, да? Но в современных интерпретациях гаданий, конечно, может быть все что угодно. Но в традиционном гадании, конечно, такого не было. Ну а теперь самое интересное, кто же стал победителем нашей игры. Напоминаю, что именно 10-й правильный ответ принесет кому-то из вас, дорогие слушатели, победу. И сейчас мы узнаем, кому. Номер телефона победителя заканчивается на цифры 0245. Поздравляем вас. Совсем скоро мы с вами свяжемся, расскажем, как можно забрать приз. Но в продолжении эфира хорошая музыка. И улыбайтесь этому дню.

0: Барановичи ФМ.
1: Барановичскому районному ЖКХ требуются рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, истопник, машинист экскаватора, тракторист. Телефон 63 89 36.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 13:30 и сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Какие направления будут развивать в Евразийском экономическом союзе до 2045 года, рассказал член коллегии по интеграции и микроэкономике Данияр Иманалиев на полях 5-го Евразийского экономического форума, который проходит в эти дни в Астане. По его словам, общая цель – превращение объединения в самодостаточный, гармоничный, привлекательный для всех стран мира микрорегион, который обладает экономико-технологическим и интеллектуальным лидерством, поддерживает высокий уровень благосостояния населения. В частности, продолжится работа по вопросам завершения формирования рынков ЕАЭС, устранения барьеров, сокращения изъятия и ограничения во взаимной торговле. Будут определены возможные подходы к правовой охране объектов интеллектуальной собственности, созданных искусственным интеллектом или с его использованием, а также подготовлен отдельный план по сотрудничеству в сфере ИИ. В Брестской области уже приступили к подготовке к новому учебному сезону. С 1 сентября в регионе распахнут свои двери 456 учреждений общего среднего образования, 444 детских сада, 31 колледж. За парты сядут 163 тысячи учащихся, в том числе свыше 13,5 тысяч первоклассников. Работать с ними будут более 15,5 тысяч учителей. Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 98%. Планируется прибытие 540 молодых специалистов, рассказала начальник главного управления по образованию Брестского облсполкома Наталья Калиновская. На тех объектах, где необходимо, выполнят ремонт, обновят технику и оборудование. Реализуется план по дооснащению камерами видеонаблюдения. В этом году появится еще порядка 1800. Завершены работы в учреждениях образования Барановичей, Драгичинского, Жабинковского, Ивацевичского и Столинского районов. Паспорта готовности должны быть подписаны до 20 августа. Вступительная кампания 2026 официально перешла в активную фазу. Сегодня 11-классники и выпускники колледжей писали централизованный экзамен и тестирование по русскому и белорусскому языкам на выбор. Для всех участников должны быть обеспечены равные справедливые условия. В пункте сдачи, организованном на базе БРГУ, на каждом этапе дежурят представители комитета госконтроля. Как сообщил заместитель председателя Барановичского межрайонного КГК Денис Азарко, отслеживаются пропускной и питьевой режимы, а также организация мест хранения личных вещей абитуриентов. В поле зрения буквально каждая деталь, от наличия жалюзи на окнах до тщательно проветриваемых и подготовленных к работе помещений. Все для того, чтобы ребят ничто не отвлекало от испытания, подчеркнул Денис Азарко. Продолжаем выпуск. Госавтоинспекция проводит сегодня единый день безопасности дорожного движения под девизом «На дороге дети, мы за них в ответе». Старший госавтоинспектор отделения ГАИ Барановичского РУВД Игорь Гордейко отметил, цель мероприятия – профилактика травматизма и повышение ответственности взрослых за безопасность несовершеннолетних. В рамках акции сотрудники ГАИ организуют профилактические мероприятия среди детей, родителей и водителей. Разъясняет правила акции, акцентируя внимание на использовании световозвращающих элементов в темное время суток, на особенностях пересечения проезжей части и передвижения на велосипедах, а также средствах персональной мобильности. Большое значение имеет постоянный личный пример взрослых, подчеркнул Игорь Гордейко.
2: Важно помнить, что летом риск ДТП с участием детей возрастает. В связи с этим необходимо обеспечить перевозку маленьких пассажиров, используя детские удерживающие устройства. Следует строго соблюдать правила дорожного движения и личным примером демонстрировать культуру безопасного поведения на дороге.
1: Новостям компании. Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в городе Барановичи приглашает на работу работников на производство, приемщиков-сдатчиков пищевой продукции, а также специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефон 80-163-599-524. 599-524. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробно.
0: Погода.
1: Влияние ненастного циклона подходит к концу. Еще сегодня и завтра белорусам предстоит пройти испытание холодной погодой, а дальше метеоусловия начнут улучшаться. Ветер стихнет, столбик термометра поползет вверх. Однако на небосводе периодически будут клубиться дождевые облака, закрывая солнце и поставляя новые порции осадков. Июнь в начале своего проявления, заручившись поддержкой воздушных масс юго-запада Европы, сохранит курс на повышение температурного фона, возвращая его в климатическое русло. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, сегодня в Барановичах переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер северо-западный 3-6 метров в секунду, порывы до 16. Температура воздуха в течение дня 14-16 градусов. Вечером 11-13, ночью ожидается 8-10 со знаком «плюс».

0: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
1: Реклама. Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

Ну что ж, друзья, через 2 дня к нам придет лето. Понимаете ли вы это, осознаете? Конечно, нынешняя погода немножко нам не позволяет полностью окунуться в летнее настроение, но тем не менее календарное лето к нам придет уже через 2 дня. Но лето – это же время отдыха, приключений, новых впечатлений. Чтобы сделать его незабываемым, стоит заранее продумать свои планы и подготовиться. Кто-то, возможно, уже подготовился, а кто-то еще все же собирает мысли в кучку и думает, как же подготовиться, на что обратить внимание. Так вот, воспользуйтесь предстоящими выходными. У нас еще есть те самые 2 дня, чтобы обмозговать все планы на лето и обязательно сделать его незабываемым. Во-первых, определите, чего вы хотите от лета. Отдохнуть на пляже, может быть, побольше путешествовать, научиться чему-то новому или уделить время семье побольше, да, или провести лето с друзьями. Запишите конкретные вещи, которые вы хотите сделать. Ну, например, посетить определенное место, освоить новый навык, прочитать определенное количество книг. Далее расставьте приоритеты, определите, какие цели для вас наиболее важны и сосредоточьтесь на них. Приоритеты, конечно, это дело нужное. Дальше исследуйте варианты, подумайте, какие места вы хотите посетить, какие мероприятия, какие активности попробовать. Конечно же, все это требует составления бюджета. Да, составьте бюджет, определите, сколько вы готовы потратить на летние развлечения, это немаловажно. Дальше забронируйте жилье и билеты заранее, уже, в принципе, сильно заранее-то и не получится, но, тем не менее, продумайте это. Это особенно важно, если вы планируете путешествовать в популярные места в пик сезона. Конечно же, лето – это время радости, солнца, веселья, и до него осталось буквально пару дней, поэтому совет девочкам, конечно же, подготовьте свой гардероб. Время обновлять одежду, ищите яркие летние наряды, светлые ткани и удобную обувь, чтобы быть готовыми ко всему, к любым приключениям. Научитесь делать свежие летние коктейли или лимонады. Подготовьте себя к веселым летним посиделкам, изучив несколько простых рецептов свежих фруктовых коктейлей. Будьте готовы удивлять своих гостей и делать летние вечера по-настоящему освежающими. Поставьте себе цель прочитать книги этим летом. Лето – прекрасное время для отдыха и чтения, ну а также вот для такого замедления. Да, мы постоянно привыкли жить в гаджетах, в спешке. Так вот, чтение, замедление и отдых. Составьте список книг, которые вы хотите прочитать, и уделите время этому удовольствию. Найдите новое место для отдыха. Планируйте свой отпуск заранее, чтобы съездить в новые места, открыть для себя что-то интересное. Настройтесь на позитивное летнее настроение. Конечно же, постарайтесь настроиться на позитив и наслаждаться каждым днем, проведенным на свежем воздухе или в компании близких и родных людей. Выберите летние мероприятия, составьте список летних мероприятий, на которых вы хотите побывать. Концерты, фестивали, пикники и другие интересные события. Ну и, конечно, готовьтесь, чтобы сделать это лето по-настоящему запоминающимся. Ну и напоследок, знаете, не планируйте все до мелочей. Не планируйте, да. Оставьте место для спонтанности и неожиданных приключений. Будьте готовы к изменениям планов. Погода, настроение, обстоятельства – все это может меняться. Поэтому наслаждайтесь моментом. Не забывайте просто расслабляться и получать удовольствие от лета. Сделайте это лето незабываемым. Ну а тем временем, друзья, на часах 13:52, это значит, время дневного эфира подходит к завершению. На одной волне с вами была Лерика Черненко. И сегодня, друзья, я с вами прощаюсь не только на короткие последние майские выходные. Встретимся с вами ровно через месяц, уже в июле. А пока я желаю всем вам отлично провести первый месяц лета. За июнь накопить как можно больше впечатлений, эмоций, радостных событий. И чтобы уже в июле делиться ими с нами. До встречи на 101.0 FM.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холодным.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северо-западный 3-6 метров в секунду, порывы до 16. Температура воздуха в течение дня 14-16 градусов. Вечером 11-13, ночью ожидается 8-10 со знаком «плюс».

0: Реклама. Донор Рум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донор Рум на Ленина 49. А еще Донор Рум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает – забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
4: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты.

0: всей семьей 4, 5 и 6 июня в Светлогорск. Вход свободный.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 14:30. В студии Наталья Василевская. Добрый день. Беларусь ожидает от Евразийской экономической комиссии энергичной работы со странами Азии и Африки. Новый жилой квартал Анисимовича 1 появится в Барановичах. Об этом в другом подробнее. Беларусь ожидает от Евразийской экономической комиссии энергичной работы со странами Азии и Африки. Об этом президент Александр Лукашенко заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане, передает Белл.

0: Ялта. Производственный и ресурсный потенциал Союза не может быть реализован в отрыве от мировой экономики, подчеркнул Александр Лукашенко. 15 600 000 рублей предусмотрено в бюджете первого региона на приобретение школьных автобусов, оборудования, компьютерной техники, а также расходных материалов для лабораторных и практических работ, рассказала начальник главного управления по образованию Брестского облсполкома Наталья Калиновская. Будут закуплены 15 компьютерных классов для школ Брестского, Драгищенского, Ивацевичского, Ляховичского и Пружанского районов, Бреста, Барановичей и Пинска. 902 компьютера будут профинансированы из республиканского бюджета. Барановичи – динамично развивающийся город. Основной фокус направлен на создание комфортной среды, расширение микрорайонов, возведение арендного жилья и масштабную модернизацию социальной инфраструктуры. Одна из ключевых локаций – Северный 2. В новом квартале Анисимовича 1 началось строительство 11-этажного дома. Объектом по улице лейтенанта Куканенко занимаются специалисты Брест-Жилстроя. Рядом закладывается еще один жилой дом. Продолжаем выпуск. Школьники Барановичского района посетили сегодня Барановичский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз. Сотрудники ведомства продемонстрировали ребятам возможности криминалистической техники, процесс сбора улик и поиска отпечатков пальцев. Особое внимание эксперты уделили профориентации. Они подробно рассказали о поступлении на следственно-экспертный факультет Академии МВД и ответили на вопросы старшеклассников. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северо-западный 3-6 метров в секунду. Порывы до 16. Температура воздуха в течение дня 14-16. Вечером 11-13 градусов. Ночью ожидается 8-10 со знаком плюс.

0: Реклама. Donor Room знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Donor Room на Ленина 49. А еще Donor Room на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северо-западный 3-6 метров в секунду. Порывы до 16. Температура воздуха в течение дня 14-16. Вечером 11-13 градусов. Ночью ожидается 8-10 со знаком плюс.

0: 19.00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович FM. Радио нашего города.
1: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение Белтопгаз предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 15:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Александр Лукашенко указал на необходимость исправлять ситуацию в промышленной политике ЕАЭС. В Барановичском регионе снято ограничение на посещение лесов. Об этом и другом подробнее. Александр Лукашенко указал на необходимость исправлять ситуацию в промышленной политике Евразийского экономического союза. Об этом глава государства заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане. Президент подчеркнул, что направление в рамках структуры явно хромает. Евразийской экономической комиссии и всем нам надо эту ситуацию исправлять. Механизм стимулирования запущен, но масштаб и эффект пока незначительные. Не находятся достойные союзные проекты. Одновременно создаются дублирующие, которые нужно защищать друг от друга, заявил лидер государства. В Национальном статистическом комитете назвали самые популярные имена мальчиков и девочек в Беларуси. Такая информация размещена в обзоре Белстата к Международному дню защиты детей, который отмечается 1 июня. Самыми популярными именами для детей среди мальчиков стали Михаил, Александр, Матвей, Тимофей. А среди девочек – София, Мария, Анна, Ева. Каждый пятый житель Беларуси – ребенок. По состоянию на 1 января 2026 года в стране насчитывалось более 1 миллиона 716 тысяч детей. По данным Белстата, 81,4% из них проживают в городской местности, 18,6% – в сельской. На 1000 мальчиков приходится 951 девочка. Продолжаем выпуск. Портрет белорусской женщины – сильной, мудрой, созидающей. Барановичская районная организация Республиканского общественного объединения «Белая Русь» подвела итоги местного этапа республиканского конкурса «Работ творческой молодежи. Золотое перо». Участники писали о своих мамах, бабушках, первых учительницах через личные истории. Как рассказала председатель районной организации Юлия Махнач, сельчане проявили талант и активно включились в инициативу. В номинации «Любитель» лучшей оказалась учитель иностранного языка Леснянской средней школы имени Михаила Акимова Ирина Янковская. На втором месте преподаватель иностранного языка Вольновской школы Дарья Соловей. На третьем – педагог-организатор Русиновской школы Диана Тукай. В категории «Учащийся» диплом первой степени вручен учащемуся первого курса Новомышского аграрного колледжа Антону Якубовичу. Награды победителям Юлия Махнач вручила на торжественных линейках, посвященных окончанию учебного года. Событие, которое все ждали 2 года. Церемония награждения 16-го национального телевизионного конкурса «Телевершина» состоится сегодня. Особое признание за талант, мастерство и преданность профессии получат лучшие журналисты страны. В этом году конкуренция была жаркой. Подано 249 заявок. Победители объявят в 26 номинациях. Разрешится и главная интрига телевизионного «Оскара» – обладатель гран-при. Зрителей ждет не просто церемония, а эффектное погружение в мир телевидения. Туда, где рождаются эмоции и истории, которые остаются в памяти. 13 камер одновременно будут задействованы в съемочном процессе, улавливая каждую эмоцию, каждый взгляд и каждую секунду этого большого вечера. В Барановичском регионе снято ограничение на посещение лесов. Ключевым фактором при принятии такого решения являются погодные условия. Информация может меняться в течение суток, по мере того, как районные власти принимают соответствующие решения. Поэтому перед тем, как отправиться в зеленые массивы, лучше открыть интерактивную карту Минлесхоза, чтобы впоследствии не получить штраф. К слову, в соседних с нашим районом территориях действуют ограничения. С новостями ознакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 13-15 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
0: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 13-15 со знаком «плюс».

0: Подробности по телефону 7690 или на AmiBuy.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
3: Птицефабрика «Дружба» приглашает на работу инженера по холодильному оборудованию, инженера-энергетика, инженера по эксплуатации машино-тракторного парка, специалиста по снабжению, врача-стоматолога. По вопросу трудоустройства обращаться по телефонам 48 99 38 или А1 8 029 393 96 64.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
6: It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 16:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. В Беларуси официально закончены школьные будни. В приоритете отдых и оздоровление детей. В Барановичском госуниверситете централизованный экзамен и тестирование по двум государственным языкам написали 1797 человек. Об этом и другом подробней. Сегодня в Беларуси официально закончены школьные будни. Говоря о предстоящих летних каникулах, первый заместитель главы администрации президента Владимир Перцов подчеркнул, очень важно организовать полноценный отдых и оздоровление детей. Он акцентировал внимание на том, что недопустимо оставлять несовершеннолетних без контроля взрослых. В приоритете также временное трудоустройство молодежи. Это способ занять учащихся, дать им возможность подзаработать, получить профессию. С другой стороны, подростки живут в телефонах. В поисковой строке они ищут быстрые карманные деньги и могут легко попасться на удочку мошенников. Такие истории нужно пресекать, подытожил Владимир Перцов. Итоговая проверка знаний. В Беларуси состоялся второй основной этап централизованного экзамена и тестирования. Учащиеся Барановичского региона отвечали на вопросы в аудиториях БРГУ. 11-классники в основном сдавали ЦЭ по-русскому – 1019 человек. Белорусский язык предпочли 368 абитуриентов. Формат теста для выпускников прошлых лет и колледжей. 334 испытали собственные силы в русском, 76 писали белорусский. К соблюдению правил в пункте по адресу улица Парковая, 62, относятся строго. За порядком следит многоуровневая комиссия, в составе которой представители комитета госконтроля. Как подчеркнул заместитель председателя Барановичского межрайонного КГК Денис Азарко, в зоне их внимания абсолютно каждая деталь.
2: Комитетом государственного контроля совместно с департаментом финансовых расследований контролируется вступительная кампания, в частности, чтобы все абитуриенты получили равные условия для сдачи экзамена и комфортные. Это чтобы было у них вода, было проветренное помещение, чтобы не было жарко, чтобы в случае недомогания, чтобы было оказано своевременное медицинское обслуживание. Также правоохранительными органами и Министерством чрезвычайных ситуаций тоже обеспечивается контроль и помощь в организации.
1: Продолжаем выпуск. В Барановичах за период с 22 по 28 мая зарегистрированы 17 малышей. Из них 12 девочек и только 5 мальчиков, сообщила заместитель начальника отдела ЗАГС горосполкома Светлана Карпович. На текущей неделе лидировали вторые дети – 7 рождений. Первенцев дождались 4 семьи. Кроме того, статус многодетных получили 5 пар, а одна теперь воспитывает 4-го ребенка. Особо популярными оказались два имени – Амелия и Кира. В числе редких – Вадим, Леон, Савелий. В этот же список попали классические – Екатерина и Юлия. Одну девочку назвали Аделина, что в переводе с древнегерманского означает «благородная». Барановичский межрайонный комитет государственного контроля 1 июня 2026 года проведет горячую линию по вопросу качества торгового обслуживания в населенных пунктах Барановичского региона. Сообщить об имеющихся недостатках по указанной тематике можно по телефону 60 74 98 с 9 до 13 и с 14 до 18 часов. Специалисты внимательно изучат каждое обращение. Изложенные факты будут рассмотрены и получат объективную оценку в рамках компетенции контрольного ведомства. С новостями ознакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 13-15 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
3: Алло, ты где?
4: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
3: А у меня куча старых и ничего не ношу.
4: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
5: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
0: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 13-15 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-347-0176.
2: Баранническому районному ЖКХ требуется начальник участка, рабочий зеленого строительства, кровельщик, водитель автомобиля, слесарь аварийно-восстановительных работ, электрогазосварщик, тракторист, прессовщик вторичного сырья. Телефон 63-89-36.
3: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр Дейскомп. УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
4: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
5: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Телефон рекламной службы 60 36 36.
7: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович FM «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама. Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Барановичи, новость дня. В магазине «Иголенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Иголенька» на Бадака 11А.
2: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 17:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта в Евразийском экономическом союзе подписано в Астане. Загородные пришкольные лагеря распахнут двери для ребят Барановичского района. Об этом и другом подробнее. Актуальные вопросы евразийской повестки обсудили в Казахстане на расширенном заседании ЕАЭС с участием делегаций стран-наблюдателей. Повестка саммита предельно насыщена. Около двух десятков важнейших вопросов. В центре внимания укрепление международной торговли, упрощение таможенных правил и запуск новых промышленных проектов. Отдельный акцент на внедрении искусственного интеллекта в реальный сектор экономики. Напомним, Александр Лукашенко в Астане с двухдневным рабочим визитом. До начала саммита белорусский лидер провел встречу с вице-президентом Кубы Сальвадором Вальдесом Месой. Главным итогом саммита стало подписание пакета стратегических документов, направленных на углубление интеграции и экономическое развитие стран ЕАЭС. Ключевой – совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта в Евразийском экономическом союзе. Предстоящая летняя оздоровительная кампания для белорусских школьников будет насыщена многочисленными творческими конкурсами, масштабными акциями и фестивалями. Министерство образования предлагает около 6000 оздоровительных лагерей. Из них 942 с круглосуточным пребыванием и более 5000 с дневным. На базе учреждения образования Барановичского района заработает 9 локаций. Они примут 236 человек, распахнут двери с 1 по 19 июня. Самые многочисленные в Городищенской средней школе. 46 ребят. 12 из них будут заниматься в отряде патриотической направленности «Коршун», который функционирует в тесной связке с правоохранителями района. 35 мальчишек и девчонок будут посещать пришкольный лагерь в агрогородке Русино, еще 30 в Крошине. Для них спортивные мероприятия, экскурсии и трехразовое питание. Оздоровительная площадка на базе «Дружбы» примет юных сельчан в 4 смены, порядка 250 в каждую. Продолжаем выпуск. Благоустройство, торговля, социальное обеспечение. Высказать предложение по улучшению этих и других сфер жизни региона появится возможность у жителей. Прямые телефонные линии снова заработают в субботу, 30 мая. В последние выходные этой весны с 9 утра до полудня диалоги состоятся во всех исполкомах страны. Волнующие вопросы, а также различные предложения и инициативы, направленные на развитие города, можно будет адресовать заместителю председателя горосполкома Александру Козека по номеру 650345. Сельчане, набрав номер телефона 680680, смогут пообщаться с замглавы района Андреем Мелешкевичем. В первом регионе объявлен конкурс на соискание премии Брестского областного исполнительного комитета в области качества производимой продукции. Предоставить материалы для участия могут все организации любой формы собственности, занимающиеся выпуском товаров или оказанием услуг. Награды присуждаются юридическим лицам по 5 группам. Претендентов оценят по нескольким критериям. Учитывать будут лидирующую роль руководства, политику и стратегию организации, партнерства и ресурсы. Отправить заявку предлагают до 1 сентября 2026. Проконсультироваться можно в Комитете экономики облсполкома, кабинет 130 или по телефону 80 162 26 96 04. К новостям компании. Если вы думаете, что медицинская одежда – это скучно, вы просто не были в новом магазине «Медистайл», который заставляет пересмотреть все, что вы носили раньше. Стиль, который выделяет. Комфорт, который удивляет. И модели, от которых сложно отвести взгляд. «Комсомольская 9». Каждый день с 10 до 20 часов. Приходите и убедитесь сами. С новостями ознакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробней.
0: Погода.
1: Весна закончится неустойчивой с дождями и ветром погодой. Температурный фон на 5 градусов ниже климатической нормы. Холоднее всего будет по северо-восточной половине страны. А вот по юго-западу умеренно комфортно. В субботу в большинстве районов кратковременные дожди. Далее с ростом атмосферного давления количество и интенсивность осадков уменьшится. При этом с запада Европы начнет поступать более теплая воздушная масса. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, завтра в Барановичах переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер северо-западный 6-7 метров в секунду. Порывы до 15. Температура воздуха утром 5-7 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
5: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ.
6: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
7: Заезжай в МакБай за подарком. С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на МакДрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте МакБай или по номеру плюс 375-17-247-0176.
8: Телефон рекламной службы 60-36-36.
9: Мы завсюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
10: В моих зеркалах ты кажешься чистой.

Баранович FM. Радио нашего города.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 13-15 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Хотите служить закону и государству? Барановичский ГУВД приглашает на службу по контракту молодых людей в возрасте до 28 лет. Стабильность, карьера, уверенность в завтрашнем дне. Приходите, улица 50 лет ВЛКСМ, дом 1. Или звоните 48 47 05. 48 47 05. Станьте частью нашей дружной команды.

0: Ивановичи ФМ. Наше радио.
1: Суббота. Наши песни. В эфире радио Барановичи ФМ «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
2: Слушай свое на Барановичи ФМ.

Да, я был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве?

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 18:30. В студии Наталья Василевская. Добрый вечер. Беларусь ожидает от Евразийской экономической комиссии энергичной работы со странами Азии и Африки. Об этом президент Александр Лукашенко заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане, передает Белта. Производственный и ресурсный потенциал Союза не может быть реализован в отрыве от мировой экономики, подчеркнул Александр Лукашенко. 15 600 000 рублей предусмотрено в бюджете первого региона на приобретение школьных автобусов, оборудования, компьютерной техники, а также расходных материалов для лабораторных и практических работ, рассказала начальник главного управления по образованию Брестского облсполкома Наталья Калиновская. Будут закуплены 15 компьютерных классов для школ Брестского, Драгичинского, Ивацевичского, Ляховичского и Пружанского районов, Брест, Барановичей и Пинска. 902 компьютера будут профинансированы из республиканского бюджета. Барановичи – динамично развивающийся город. Основной фокус направлен на создание комфортной среды, расширение микрорайонов, возведение арендного жилья и масштабную модернизацию социальной инфраструктуры. Одна из ключевых локаций – Северный 2. В новом квартале Анисимовича 1 началось строительство 11-этажного дома. Объектом по улице лейтенанта Куканенко занимаются специалисты Брест-Жилстроя. Рядом закладывается еще один жилой дом. Продолжаем выпуск. Портрет белорусской женщины – сильной, мудрой, созидающей. Барановичская районная организация Республиканского общественного объединения «Белая Русь» подвела итоги местного этапа республиканского конкурса работ творческой молодежи «Золотое перо». Участники писали о своих мамах, бабушках, первых учительницах через личные истории. Как рассказала председатель районной организации Юлия Махнач, сельчане проявили талант и активно включились в инициативу. В номинации «Любитель» лучшей оказалась учитель иностранного языка Леснянской средней школы имени Михаила Акимова Ирина Янковская. На втором месте – преподаватель иностранного языка Вольновской школы Дарья Соловей. На третьем – педагог-организатор Русиновской школы Диана Тукай. В категории «Учащийся» диплом первой степени вручен учащемуся первого курса Новомышского аграрного колледжа Антону Якубовичу. Награды победителям Юлия Махнач вручила на торжественных линейках, посвященных окончанию учебного года. С новостями ознакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 13-15 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру +375 17 247 0176.
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3529 689 77 78.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
7: Вам звонят сотрудники финансовой милиции? Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона? Сообщают о замене счетчика или чипа? Требуют задекларировать деньги? Предоставить личные данные и продиктовать код из СМС? Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 13-15 со знаком «плюс».

0: Приветствую вас, дамы и господа, в эфире программа «Уютный вечер» на волне 100.0 FM. С вами Саша Чайка, и сегодня мы раскроем тайны джазовых шедевров, которые поднимают настроение и согревают душу. А начнем с композиции, исполненной Фредом Эстером, мастера бродвейских мюзиклов, чье имя стало синонимом утонченности в мире музыки и танца. «You're easy to dance with me» наполнена легкостью, в которой каждый шаг становится выражением любви и взаимопонимания и создает идеальные условия для танца.
1: I could dance nightly just holding

Каждую секунду на танцполе с тобой чувства говорят громче любых слов. Фред Астер, снявшийся в более 30 фильмах, многие из которых стали классикой, начал свою карьеру на Бродвее, самостоятельно ставив свои номера и создавая незабываемое шоу. «You're Easy to Dance with Me» была написана в разгар золотой эпохи Голливуда, когда Фред стремился создать мелодию, которая бы идеально сочеталась с его танцевальными выступлениями. Та же легкость звучит и в исполнении Эллы Фицджеральд, ставшей, несмотря на скромное начало своего пути, иконой джазовой музыки благодаря таланту и упорству. Ее песня «Until the real thing comes along» передает чувство надежды на настоящую любовь, которая когда-нибудь обязательно придет. Приглашаю насладиться этой трогательной мелодией и позволить ей напомнить,

0: два. Так значит завтра на том же месте в тот же час.
1: Неудачные свидания хорошо показывают, как иногда даже самые лучшие намерения могут привести к неожиданным последствиям. Павел Михайлов получил несколько престижных наград, в том числе звание народного артиста, что подтверждает его талант и признание в музыкальной индустрии. Песня «Неудачное свидание» появилась после того, как Павел Иванович столкнулся с несколькими комичными ситуациями на своих свиданиях и решил превратить их в музыкальную историю. Легкость и ирония также присутствуют и в работах Нельсона Ридла, одного из самых востребованных композиторов своего времени, любившего сочетать джаз и оркестровую музыку. Его композиция «Fascination» напоминает о тех моментах, когда любовь окутывает словно волшебный туман. Приглашаю насладиться этим произведением, где каждая нота звучит как признание в любви.

Хрупкая любовь развеивается ветром и исчезает в одно мгновение. Нора Джонс, дочь известного индийского музыканта Рави Шанкара, стала одной из самых успешных певиц своего поколения, получив множество наград, включая несколько премий Грэмми. «Ill Wind» была написана в сотрудничестве с давним другом и соавтором в период, когда Нора искала утешение в музыке после разрыва отношений, что сделало процесс создания песни более продуктивным и особенно личным, как и в случае с Пегги Ли, в жизни которой музыка всегда была способом выразить свои чувства и возможностью стать одной из первых женщин в джазе, добившихся огромного успеха в мужском мире. «Uninvited Dream» погружает в мир нежных мелодий, рассказывая о том, как мечты могут неожиданно вторгаться в нашу реальность. Приглашаю послушать эту композицию и предаться моментам уединения и размышлениям о своих чувствах.

ведем себя глупо в любви, надеясь, что это принесет счастье. Майкл Бубле получил свою первую большую награду, премию Грэмми, всего через несколько лет после начала своей карьеры, что стало значительным достижением для молодого артиста. «Kissing a Fool» была написана в тот момент, когда Майкл переживал разрыв, и эта песня стала для него своего рода терапией. Часто исследует темы любви и уязвимости в своих произведениях и Александр Варламов, композитор, известный своими романтичными текстами. Его песня «Луна» погружает в волшебную атмосферу, где ночное небо становится символом мечты и надежды. Приглашаю погрузиться в звучание этой прекрасной композиции и задуматься о самых сокровенных чувствах.

Покидая родной дом, мы уносим с собой не только вещи, но и целый мир воспоминаний. Фредди Коул начал свою карьеру в качестве пианиста, прежде чем сосредоточиться на вокале, что позволило ему расширить свои музыкальные горизонты и привлечь новую аудиторию. «Cottage for Sale» была написана после того, как Фредди посетил уже старенький дом своего детства, что искренне отразило в тексте его внутренний мир. На этом наша передача подходит к концу. С вами был Саша Чайка, и пусть каждый вечер приносит мелодии гармонии в наши сердца, напоминая о красоте жизни так же, как песня «I Wonder» в исполнении Луи Армстронга, навевающая не только мысли о загадках мироздания, но и подталкивающая на поиск своих собственных ответов на важные вопросы. До новых встреч на волне 100.0 FM. Приглашаю позволить этой композиции стать путеводителем в мир вдохновения и фоном для самых ярких воспоминаний. I wonder, my little darling,

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 13-15 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Владельцам домашних животных квалифицированная команда ветеринарных врачей Барановичской городской ветстанции окажет помощь вашему питомцу в любых ситуациях. У нас широкий комплекс услуг. Хирургические вмешательства любой сложности, полный спектр диагностики, оформление документов для выезда за границу. Адрес: Калинина, 138, без выходных. Телефон 66 37 86. Доверьте здоровье ваших животных профессионалам.
2: Донор-рум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донор-рум на Ленина 49. А еще Донор-рум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
5: ГАЗ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника ГАЗ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают: не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование, не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать, не пользуйтесь неисправными приборами, не сушите вещи над газовой плитой, проветривайте помещение, перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 13-15 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 13-15 со знаком «плюс».

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 13-15 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 13-15 со знаком «плюс».

Баранович ФМ. If you ask a stupid question,

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 13-15 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 13-15 со знаком «плюс».

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 13-15 со знаком «плюс».

0: Joker and Queen.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 13-15 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 13-15 со знаком «плюс».

0: Rich FM на 100.0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 13-15 со знаком «плюс».

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 13-15 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 13-15 со знаком «плюс».

0: два часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 13-15 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 13-15 со знаком «плюс».

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 9-12 градусов. В течение дня 13-15 со знаком «плюс».